0: Well, me ko
1: Ah,
0: insan la shi sana yaran zin na khong sta khontang de zo ling zha cha cha so riong ching ne khong cha so skin ching ne khong cha de skin ne nyo se khong se de zo ta man de de de tu spena jo me ha ka sa ta na ode zan pa me spon spera in zuk khong de zo contest san la da me de da na stak sana chi ba zu da skin ne dan de za za riong za stak sana ta khon de ka samba ta ma chu gwa ni de ring ta khon tis pera na de sna ka chu ji bridge duk to khon chi s pera ta do nga ta de ba ta sme pera sme ta ta khon kon te zer ba tin zuk ding ka skin pu ka chu nge ya kya de ryong pu ka chu nge ze ba khon kon ti sa ka kon te nga di ka so sta re khur so de ya de ni ko ur do khur so ne ze khur so de ka na di ka na kan ser bar chan so ek na bra khur bar chan so ya so de ka na ma zu se ya ya spa shi ze ba na el ta khan la zu ma nar de mix sur zu el ta khan la zu ma nar de mix sur su po ᱡᱩᱝᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱟᱛᱮ ᱡᱟᱱᱡᱟᱥᱱᱟ ᱡᱟᱵᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱮ ᱠᱩᱞᱭᱟ ᱠᱩᱞᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱪᱤ ᱥᱩᱯᱟᱛᱱᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤᱠ ᱥᱮᱥᱯᱮᱫᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱥᱩᱯᱚᱦᱚᱸ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱠᱷᱮᱥᱯᱮᱱᱩᱠ ᱠᱚᱝ ᱤᱥᱠᱚ ᱡᱟᱜᱮ ᱠᱟ ᱡᱟᱜᱟᱭᱟᱱᱛᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱦᱟᱱᱟ ᱵᱚᱥ ᱯᱟᱯᱷᱚᱢ ᱵᱚᱥ ᱛᱟ ᱠᱩᱞᱭᱟ ᱰᱨᱟᱢᱟ ᱵᱟᱥ ᱥᱛᱚᱱᱫᱟᱨ ᱥᱩᱯᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱫᱩ ᱥᱚᱜᱟ ᱫᱮᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩ ᱠᱩᱞᱭᱟ ᱫᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱥᱟᱱ ᱠᱩᱞᱭᱟ ᱥᱮᱵᱞᱟᱭᱤᱥ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱡᱨᱤᱭᱟ ᱥᱮᱥᱯᱱᱟ ᱪᱩᱯ ᱯᱚᱥ ᱥᱮᱥᱯᱱᱟ ᱠᱩᱞᱭᱟ ᱛᱟ ᱫᱩᱱ ᱠᱩᱞᱭᱟ ᱡᱵᱨᱤᱥ ᱜᱟ ᱣᱟᱫᱤ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱚᱢᱟ ᱥᱴᱮᱥᱤ ᱜᱚᱢᱚ ᱜᱚᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱠᱟ ᱰᱨᱟᱢᱮ ᱜᱚᱢᱚ ᱜᱚᱥᱤᱱ ᱫᱮᱱᱩ ᱡᱮᱨᱠᱷᱟᱱ ᱥᱯᱨᱮ ᱜᱚᱢᱚ ᱜᱚᱥᱤᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱜᱩ ᱜᱟᱪᱩᱜᱤ ᱫᱟᱱᱮ ᱠᱤᱨᱫᱟᱨ ᱪᱤᱠ ᱜᱟᱪᱩᱜᱤ ᱠᱮᱨᱮᱠᱴᱟᱨ ᱪᱤ ᱵᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱮᱨᱮᱠᱴᱟᱨ ᱯᱩᱨ ᱜᱚᱥᱤᱱ ᱟᱯᱚᱭ ᱵᱟᱱᱟ ᱟᱯᱚᱭ ᱵᱚᱨᱜᱚᱥ ᱥᱮ ᱟᱥᱩᱱᱡᱮ ᱯᱷᱨᱤᱠ ᱵᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱥ ᱟᱯᱤᱠ ᱵᱟᱱᱟ ᱜᱚᱥ ᱭᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱥ ᱯᱷᱚᱨᱚᱠ ᱪᱤ ᱦᱟ ᱥᱟᱝᱠᱩ ᱪᱤ ᱣᱟᱪᱮ ᱪᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱤᱨᱚᱞ ᱪᱤ ᱵᱟᱱᱟ ᱚᱫᱩ ᱪᱚᱥ ᱠᱟᱥᱴᱩᱢ ᱪᱤ ᱜᱚᱥ ᱫᱟᱨᱤᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱤᱱᱥᱟᱱᱤᱥ ᱫᱮᱠᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱩᱭᱟᱛᱟ ᱛᱟᱫᱮᱠᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱜᱟ ᱡᱚᱢ ᱦᱤᱥᱟᱵ ᱱᱟ ᱛᱟᱫᱮᱠᱱᱟ ᱫᱟᱱᱩᱠ ᱢᱟᱜᱨᱤᱵ ᱰᱨᱟᱢᱟᱥ ᱵᱤᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱫᱮᱱᱩᱠ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱰᱨᱟᱢᱟᱥ ᱵᱤᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱰᱨᱟᱢᱟᱥ ᱵᱤᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱭᱟᱫᱮᱠᱱᱟ ᱯᱟᱨᱥᱤ ᱱᱟᱴᱚᱠ ᱡᱮᱨᱮ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱵᱤᱥ ᱯᱟᱨᱥᱤ ᱛᱷᱤᱭᱮᱴᱟᱨ ᱭᱟᱫᱮᱠᱱᱟ ᱱᱩᱠᱠᱟᱰ ᱱᱟᱴᱚᱠ ᱡᱮᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱥᱴᱟᱢᱵᱩ ᱥᱟᱝ ᱵᱟᱥ ᱢᱤᱥᱟᱞ ᱠᱮᱝ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱵᱟᱨᱩ ᱥᱚᱠᱷᱟ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱵᱟᱨᱩ ᱯᱟᱜᱟᱢ ᱟᱫᱤᱠᱟ ᱫᱟᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱮᱠᱟ ᱥᱴᱨᱤᱴ ᱯᱞᱮᱜ ᱵᱟᱥ ᱭᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱞᱟ ᱵᱟᱥ ᱢᱤᱱᱡᱮ ᱵᱟᱥ ᱥᱟᱢᱠᱚ ᱵᱟᱥ ᱨᱟᱡ ᱞᱟ ᱵᱟᱥ ᱩᱫᱩᱥ ᱥᱚᱜᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱭᱟᱨᱜᱟ ᱡᱚᱢ ᱥᱟᱯᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱴᱨᱤᱴ ᱯᱞᱮ ᱡᱮᱨᱮ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱴᱟᱢᱵᱩ ᱥᱟᱝ ᱵᱟᱪᱟ ᱛᱟᱫᱮᱠᱱᱟ ᱥᱴᱮᱡ ᱯᱞᱮ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱥᱴᱮᱡ ᱥᱤ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱥᱴᱮᱡ ᱯᱞᱮ ᱵᱟᱪᱟ ᱩᱪᱤᱱ ᱫᱮᱥ ᱥᱚᱜᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱱᱡᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟ ᱰᱨᱟᱢᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱫᱤᱥ ᱥᱚᱜᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱵᱤᱝ ᱥᱚᱝᱥ ᱯᱟᱛᱟᱫᱮᱠᱱᱟ ᱫᱮᱱᱩ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢᱤᱝ ᱟᱨᱴᱥ ᱯᱩᱠᱷᱨᱮᱱᱩ ᱫᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱜᱚᱱᱥ ᱫᱮ ᱪᱤᱠᱪᱤᱡ ᱢᱤᱥᱟᱞ ᱠᱮ ᱰᱟᱱᱥ ᱡᱟᱨᱮ ᱠᱟ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢ ᱵᱟᱥᱛᱟᱱᱮᱛ ᱭᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱡ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱟᱞ ᱛᱷᱤᱭᱮᱴᱟᱨ ᱡᱟᱨᱮ ᱠᱟᱥᱛᱟᱱᱮᱛ
2: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ
0: ᱦᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱡ ᱢᱟᱭᱢ ᱡᱤᱵᱮᱛ
2: ᱡᱮᱛᱩ
0: ᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱡ ᱯᱟᱨᱥᱤ ᱛᱷᱤᱭᱮᱴᱟᱨ ᱪᱤᱵᱮ ᱪᱤᱠᱪᱤᱡ ᱨᱤᱭᱟᱞᱤᱥᱴᱤᱠ ᱰᱨᱟᱢᱤᱠ ᱵᱮᱛ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱫᱩᱱ ᱜᱟᱢᱟ ᱠᱩᱞᱮ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢᱤᱝ ᱟᱨᱴᱥᱤ ᱫᱤ ᱞᱩᱝ ᱯᱟᱜᱟᱢᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱥᱱᱟ ᱜᱚᱱᱥ ᱫᱚᱞᱟᱡᱮᱥ ᱛᱷᱤᱭᱮᱴᱟᱨ
2: ᱛᱷᱤᱭᱮᱴᱟᱨ
0: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱟᱥᱟ ᱤᱱᱪᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮ ᱰᱨᱟᱢᱟ ᱤᱱᱟ ᱯᱟᱞᱤᱠ
2: ᱵᱟᱥᱮᱥ
0: ᱫᱩᱱ ᱜᱟᱢᱮ ᱠᱚᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱯᱩᱞᱟ ᱜᱟᱛᱮᱥ ᱡᱮ ᱛᱷᱤᱭᱮᱴᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱚᱞᱟ ᱛᱷᱤᱭᱮᱴᱟᱨ ᱡᱮ ᱡᱤᱱᱟᱵᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱟᱱᱩᱠ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱟᱭᱚᱝ ᱥᱮ ᱫᱮᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱚᱥ ᱪᱤᱠᱪᱤ ᱥᱟᱝ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱥᱠᱩᱞ ᱚᱯ ᱰᱨᱟᱢᱟ ᱱᱚᱝ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱮᱰᱢᱤᱥᱚᱱ ᱪᱤᱞᱮᱱᱮ ᱞᱩᱭᱠ ᱥᱩᱢ ᱫᱮ ᱟᱱᱩᱠ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱮᱠᱴᱤᱝ ᱯᱟ ᱟᱱᱩᱠ ᱥᱤᱞᱤᱭᱚ ᱢᱟᱱᱟᱝᱟ ᱥᱟᱝ ᱫᱮ ᱟᱱᱩᱠ ᱜᱟᱛᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤᱞ ᱟᱣ ᱥᱮ ᱰᱨᱟᱢᱟᱨᱤᱠ ᱵᱟᱥᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱵᱮ ᱠᱟᱥᱟ
2: ᱱᱛᱟᱥ ᱱᱟᱡᱩ ᱭᱟᱨᱮ ᱥᱟᱞᱯᱷᱚ ᱟᱥᱟᱝᱟᱛᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱩᱱ ᱞᱟᱢᱚᱞ ᱥᱚ ᱰᱨᱟᱢᱟ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱯᱷᱮᱥᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱛᱟᱨᱩᱯ ᱯᱩᱝᱟᱛᱤᱥ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱫᱚᱠ ᱥᱮᱥᱨᱤᱠ ᱥᱮᱝ ᱱᱩᱜ ᱭᱟ ᱟᱫᱟᱵᱤ ᱮᱛᱵᱟᱨᱮ ᱠᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱰᱨᱟᱢᱟ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱤᱱᱥᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱫᱜᱤ ᱠᱮ ᱟᱢᱟᱞᱤ ᱛᱟᱯᱥᱤᱨ ᱡᱟᱨᱮ ᱜᱟᱡᱟᱛᱤ ᱜᱟᱛᱤ ᱢᱤᱥᱮᱝ ᱱᱩᱜ ᱜᱟᱡᱟᱛᱤ ᱞᱚᱯᱥᱮᱫᱨᱤᱠ ᱛᱟᱡᱩᱨᱵᱟ ᱨᱤᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱫ ᱱᱟᱠᱟᱛᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱡᱩᱨᱵᱟ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱛᱮᱥ ᱥᱴᱮᱡ ᱠᱟ ᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱫᱩᱞ ᱵᱤᱨᱠᱤᱞᱟ ᱠᱟᱝ ᱢᱮᱜᱟ ᱥᱮᱨᱢᱮᱠ ᱡᱩᱜ ᱱᱟᱠᱟᱛᱚ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱛᱮ ᱨᱤᱭᱟᱠᱥᱚᱱ ᱯᱩ ᱭᱚᱝ ᱫᱚᱠ ᱦᱟᱡᱚ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱫᱩᱠᱥ ᱵᱤᱨᱠᱤᱞᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱠ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱜᱟᱡᱟᱛᱤ ᱨᱤᱭᱟᱠᱥᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱚᱠ ᱫᱩᱱ ᱜᱟᱝ ᱢᱟ ᱤᱱᱥᱟᱱ ᱞᱟ ᱯᱨᱮᱠᱴᱤᱠᱟᱞᱤ ᱛᱷᱩᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱩᱥ ᱵᱟᱥᱮ ᱠᱷᱚᱭ ᱥᱤᱝᱤᱝ ᱯᱮᱠᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱯᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱚᱣᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟᱵᱮ ᱱᱩᱠ ᱥᱚᱠ ᱵᱟᱥᱤᱠ ᱟᱞᱟ ᱢᱟᱠᱟᱢ ᱞᱤ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱰᱨᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱵᱟ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱩᱥ ᱵᱟᱥᱮ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱢᱚ ᱵᱟᱥᱮ ᱭᱟᱨ ᱫᱤ ᱥᱠᱚᱨ ᱯᱮᱱᱩ ᱜᱟᱛᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱩ ᱞᱟ ᱦᱟᱜᱩ ᱞᱮᱯ ᱪᱩᱠ ᱡᱩ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱪᱩ ᱥᱟᱦᱟᱵ ᱦᱩᱠᱩᱢᱟᱛᱤ ᱢᱟᱦᱠᱟᱢᱟᱱ ᱧᱮᱵᱚ ᱞᱟᱠᱛᱩᱛ ᱵᱮᱱ ᱯᱷᱮᱥᱟᱝ ᱭᱟᱨᱮᱥ ᱜᱚᱭᱚᱛ ᱵᱮᱱ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱᱦᱟᱜ ᱛᱷᱮᱴᱟᱨ ᱜᱩᱵ ᱡᱟᱨᱮ ᱫᱩᱱ ᱮᱢᱵᱚ ᱯᱷᱮᱥᱟᱝ ᱭᱟᱨᱮᱥ ᱢᱮᱢᱟᱝ ᱥᱟᱨᱠᱮᱞᱮ ᱱᱚ ᱞᱚᱠᱥᱚᱨ ᱢᱟᱝᱩᱱᱤ ᱦᱟᱜᱚᱱᱟ ᱭᱩᱞᱢᱤᱱ ᱥᱟᱠ ᱪᱟᱛᱟᱜ ᱡᱟᱯᱤ ᱯᱷᱤᱭᱟᱨ ᱰᱨᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱱᱩᱠᱟᱨ ᱱᱟᱴᱟᱜ ᱥᱴᱨᱚᱞᱤᱠᱟ ᱢᱮᱢᱟᱝ ᱥᱩᱱ ᱥᱟᱯᱟ ᱦᱟᱜᱚᱥ ᱯᱮᱞᱵᱮᱨ ᱫᱚ ᱢᱚᱥᱠᱟᱵᱥ ᱱᱟ ᱢᱚᱠᱟᱨᱤᱠ ᱛᱩᱥᱱᱟ ᱧᱮᱢᱵᱚ ᱮᱢᱵᱚ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱮᱱ ᱪᱤᱭᱚᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱠ ᱯᱷᱟᱱᱠᱮᱞᱮᱱ ᱢᱟ ᱛᱷᱚᱝᱟᱱ ᱫᱩᱠᱡᱩ ᱯᱷᱮᱥᱟᱝ ᱜᱚᱨᱢᱮᱱᱴ ᱥᱠᱤᱢ ᱩᱱ ᱥᱟᱜ ᱜᱟᱛᱤ ᱫᱮᱱᱩᱠ ᱪᱮᱡᱵᱟᱱᱟ ᱨᱤᱭᱩᱞᱤ ᱨᱤᱦᱩᱝ ᱥᱩ ᱭᱩᱞᱥᱟ ᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱵᱮᱠᱣᱟᱨᱰ ᱮᱨᱤᱭᱟᱥ ᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱦᱩᱠᱩᱢᱟᱛ ᱮᱥ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱥᱠᱤᱢ ᱨᱤ ᱤᱱᱴᱨᱳᱰᱤᱭᱩᱥ ᱵᱟᱥᱚ ᱫᱩᱱ ᱢᱮᱢᱟᱝ ᱥᱩᱱ ᱥᱟᱜ ᱯᱟᱨ ᱞᱮᱯ ᱪᱩᱠᱩ ᱯᱷᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱫᱩᱢᱤᱱ ᱢᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱡᱚᱠ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱝ ᱥᱟᱨᱜᱟᱵᱱᱟ ᱫᱤ ᱯᱷᱟᱱᱠᱮ ᱩᱡᱟᱨᱱᱟ ᱫᱤ ᱨᱱᱚᱛᱠᱮ ᱩᱡᱟᱨᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱩᱢᱤᱱ ᱢᱟ ᱭᱩᱞᱱᱟ ᱢᱮᱢᱟᱝ ᱥᱮᱨᱠᱮᱞ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱠ ᱦᱟᱜᱚ ᱯᱷᱨᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱯᱷᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱥᱯᱟᱥ ᱠᱟᱯᱥ ᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱢᱪ ᱜᱮᱨᱮᱥ ᱯᱷᱟᱱᱠᱮ ᱞᱮᱱᱤᱱ ᱪᱩᱜᱚᱛ